Танцурка черна, прохуда, прохуда. Танцурка черна, прохуда, прохуда. Дето нас млади, пропади, пропади. Потази тежка чужбина, чужбина. Потази...